Социальная реклама. Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: Если вы устали, если вам грустно, если вам...
1: Короче, настраивайтесь на радио «Грозный», и все будет хорошо.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душегладолыш Керлнышк. Новчи республики Абёрш бу Единая Россия партии хэнал халхэ электронный кашты сарын беш бол кечмыш. Сержам ашса билгалвер бу партис гюран хирдолчу кашты сарын пач халк думе халк доттыр ол кандидат. Идерге дейсредеш кетчуд аяна сёл жала шекюрте регион правительства председателя заместитель он политики архарч зайни зорбна хами министр Дудаев Амад Волш. Так дают карарчара багархой дезарду республики кюгалхо пач халк думе республики парламент и муниципальный гоншка депутат Шхарж. Сентябрь батахер был Шхаржмашка кандидат Шбилгалба, бахархой тарою цифровой кепя. Нудаев Амадшек Амеля Хайтин Харжмашдерг Доузи Тушхилар регион Хаами Гирсшкола. Кандидат Шнюкабу Леринч операции ветераныш он жигархой, тайп-тайп нарчугоуза Ливекалш, цейр дезерду Единой России партии хол программ Кочья. Хичундек шош дитин гражданыш жигарда лучшилар компании Дая Сара хол программе тох чудела эзернашка дадулорш. Белгалда диз нохчи республике айдала лерин тергу ешхилар харжмашна кечам баригул долч. Сюл жалар чухамбеевц рахчу республике сих чугын клинической больнице атаронш алсамяхна юх мочхал хирургии иш сайлин ортопеди отделение. Мероприятие да лучшала регион мокшал алчар министр Алханов Адам из хэжна карлияхнчу отделение щур чхоли. Больнице юх мочхал хирургии отделение ца беньят судэг регионе из шор ярихул сацамте еснер судэг цамгаршеш духхаларн. Ишт больнице ецна юш бол медицине гэрс. Ортопедия отделения Леринют Аметиган Цюнтарон Шхерю Лаккар технологичный годер Волвалар Цхалон Шелчу Цудек Травм Шелчарна года. Алшоняду отделение Шарах Ворбай Герк операция Цуюхаду протез Шехкар. Больница Сайел Кечешу Керл кардиологии отделений. Мокшал Алшер Министр Лаккар Махадин Аметиги Адинч Белхи. Белгалдин из Нистелхелар Халгарч Президент России Турпалхоч Кадыров Аматажицарахчу региональный уралли фонда. Цхабайт эцхайт майднат ая леринду нохчи республике агродиктант. Агропромышленный комплекс хдолха аш, очники пядоу старою, школышка, колледжишка, агропромышленный комплекса предприятишка. Онлайн кепя агродиктант портал да. Шолга Йолуч России диктант воушх тюрню Единая Россия партии федеральный проект Ацдуш. Даурил Шумайбет Эйл Халхчир Тэ и Толде Йогалуч Шолчу Хэна. Цюн Алшою аграрниха Аршлах Дахар. Регионе диктант Язер Кюрт Майтхэрю Нохчи аграрно-технический колледж. Дэхшхой Дезардут Эй и Тхаттерна Жюпшдал. Ишхаклу Шхирду Латли Лорах, Дахни Ли Лорах, Карачхэн агротехнологиях, селекциях, логистиках, кидукчу агонях. Сюлжгала гала турполхо. Цел документальный фильм Кели Йилнер миллиончиков царахчу почалк мертятан технический университете. Цо призовой метки акнер дашо баут эйолчу халк шнюхарчу кинофестиваля. Фильм якнер пришо халк цуюган лари на регионе арха шеметтик далат. Цуюк дюч дут эмхэна гал ериге юхэн хилар иза югмету турах. Цуюга да лоч хилбу бёюш бол юграли культури дэгшхой. Сухэни тиш бол. В фильме «Хаусин Чултя» проект автор Санкета студия.

Дентерс. Царь дитин шаш бенчу балх, ишта дозитин шайзеделларк. Я генчу газах декарште адолчу кёрчу шахарерчу грозненский муниципальный кошторчу абонентшка хошел гахилла Газпром газораспределение грозной компании Белхлой шей цяна прокуратуре векалш болш. Цар леринч тергоне эснер халха газ заинт ирдах един хилчу абонентша законат дотчт этисаш дарцтек. Заинт ирдах ед балема сит тасха мушкач бо абонентшнте декар садалрехул. Иштхорана арбилчар Экачто газа приборшна терго ярехул бартш хилдезер. Береге койк газ хирмазалла ларьярия. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадикюэл Шмахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Именем закона объявляю вас банкротом.
4: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
5: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-02188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.
8: 8:17 на часах. Эфир на радио Грозный продолжается. И вас всех, дорогие слушатели, я в этом часе приветствую. Меня зовут Милана Гиреева. В вашей компании сегодня пробуду до 12 ровно. И, как обычно, хочется открыть это утро с календаря событий, чтобы рассказать о праздниках, которые у нас сегодня отмечаются. Итак, сегодня очень хороший праздник. Мне кажется, многие его будут отмечать. Любители чая. Вот, называется это День международный день чая, поэтому с этим днем всех вас поздравляю. Также Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития и День военного переводчика в России. Вот такие вот замечательные праздники. Говоря о знаменательных событиях, самое такое лучшее знаменательное событие, которое только могло случиться, это, конечно же, наши именинники, которые отмечают свой день рождения. Всех именинников тоже поздравляю, желаю крепкого здоровья. Ну и в качестве музыкального подарка открываю мой сегодняшний эфир. Для вас всех исполнит свою композицию Майрбек Хайдаров.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.

0: Внимание! Toyota Service Goyta сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyta. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266.
1: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
5: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Щеки бурундука растягиваются в 3 раза больше его головы, когда наполнены едой. Арахис орехом не является, это бобовые. Гиппопотамы используют солнцезащитный крем. Их кожа продуцирует густое вещество, похожее на пот красного цвета, которое отлично оберегает от обгорания. Слово «оранжерея» пришло к нам из французского языка. Оно произошло от французского слова «оранж», что значит «апельсин». Первые оранжереи строили во Франции для выращивания именно апельсина. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: праздник. Реклама.
1: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
5: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утильсбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
0: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: важнее всего – прогноз погоды.
1: А на часах уже 9.04, самое время поговорить о погоде на сегодня. На календаре у нас 21 мая, прямо сейчас за окном плюс 19 градусов, ясное небо рисует нам. Днем температура воздуха прогреется до плюса 24 градусов, и если верить прогнозу, то в дневное время у нас ожидается местами дождь по Чеченской Республике. К вечеру температура упадет до отметки плюс 19, и ночью составит плюс 15 градусов, будет пасмурно. Влажность воздуха прямо сейчас 77%, ветер у нас западный, ощущается как плюс 20 градусов. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 19 часов и 19 минут ровно. Также напоминаю, что в Чеченской Республике и Республике Дагестан продолжается режим чрезвычайной ситуации федерального значения и просьба пока воздержаться от поездок в горы. Ну и то, что всю ближайшую неделю в нашей республике прогнозируются дожди, поэтому призываем водителей быть бдительными и аккуратными за рулем, соблюдать все правила дорожного движения. Всем тем, кто в дороге, передаю доксалам маршал и желаю хорошей дороги.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной.

0: кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
3: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8 929 899 76 76.
5: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы.

0: цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020. Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

И буду разыгрывать две очень вкусные пиццы от нашего неизменного и постоянного партнера. Это, конечно же, пиццерия Рафаэла Эспозита. Ребята находятся по следующим адресам. Первый – это проспект Путина, 10. И второй адрес – торговый центр «Грозный молл» на первом этаже. Располагается большой, семейный, уютный, светлый такой ресторан. Поэтому обязательно отправляйтесь, если недалеко работаете, у вас будет обеденный перерыв. Ну а в случае, если вы не хотите никуда отправляться и хотите заказать доставку, номер 8-928-300-3385. Есть еще такой, знаете, самый выгодный вариант – это не заказывать, не отправляться в Рафаэла, а выиграть от радиостанции «Грозный». Для того, чтобы выиграть, на самом деле, у нас очень такие легкие правила, легкий вопрос на сегодня. Нужно ответить правильно на мой вопрос и верный вариант отправить на номер 5533 с кодовым словом «Привет». А вопрос у нас звучит так. «Назовите самую маленькую птичку». Вот, как она называется, та самая маленькая птица. А 5533, кодовое слово «Привет». Давайте продублирую. «Самая маленькая птичка». Отправляйте на номер 5533 с кодовым словом «Привет». И всем желаю удачи.

0: Реклама. Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой iMed. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8 938 895 0995. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Грозный.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать

0: миллион.
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом, сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом АвтоВАЗа. Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
0: Стоит дом построить.
1: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
0: Деньги дороги, как память.
1: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которые носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама. Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде, 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания.

0: акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Центр восточной и европейской медицины «Элитель». Это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций. Это наша формула помощи. Лучший подарок – забота о здоровье. Подарочный сертификат от Центра восточной и европейской медицины «Элитель» – это ваше внимание, любовь и реальная забота о здоровье того, кто вам дорог. Для мамы, для супруга, для лучшего друга вы можете приобрести сертификат на любую сумму или процедуру. Консультация для детей с особенностями развития бесплатна. Ждем вас. Грозный, улица Абузара Айдамирова, 81. Телефон для записи 928-738-1777.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Зелимхан Дудаев и Тамара Дадашева с дуэтом «Кехат». На часах у нас 9:53. Пора подводить итоги нашей рубрики. Тем, кто только что подключился к нашей волне, напоминаю, что в 9:20 мы открыли розыгрыш очень вкусной пиццы от нашего постоянного партнера, пиццерии Рафаэла Эспозита. Ну и напомню адреса. Первый адрес — проспект Путина, 10. Второй адрес — торговый центр «Грозный молл» на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Ну а для того, чтобы выиграть пиццу от радио «Грозный», нужно было просто правильно ответить на вопрос, который звучал так. А как называется самая маленькая птичка? Верные варианты ответов поступили на наш сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет», но самым шустрым сегодня становится абонент, чей номер оканчивается на 7999. «Калибри», пишет он. Да, это правильный вариант ответа. Абонент, мы вас поздравляем. Пиццы ваши, и в любое время вы можете позвонить по номеру 8-928-300-3385, объявить себя победителем и забрать в любое удобное для вас время. Еще раз поздравляем вас. И сегодня вы получаете не только вкусные пиццы от Рафаэла Эспозита, также красивую композицию в качестве музыкального подарка. Ну и также все те, кто сегодня принимал участие в нашей рубрике, тоже получают эту песню в качестве музыкального подарка.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: Спешите! Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит ликвидацию прошлогодней коллекции одежды и обуви со скидкой от 30 до 70%, а также предлагает стильную новую весеннюю коллекцию «Весна-2026». Наши адреса – город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Ненанму обидлась волчина пандаран аздухо, хайца ирячина гихбеза махбухо, ненанму цаха арашин керч царарду, керчин да цахла мэтта завахарду, хай ненанму атха ах, дозала доас, дэггида и бьеза чунах махедлу улах, мялдука вахара, ненанму атханбаца байлах уйхала.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой?

0: Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам. Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио «Грозный». В эфире «Главное к этому часу». В Чеченской Республике продолжается подготовка к электронному предварительному голосованию партии «Единая Россия», которая определит кандидатов для участия в сентябрьских выборах. Голосование пройдет с 25 по 31 мая полностью в цифровом формате с использованием технологии блокчейн, обеспечивающей защиту результатов и сохранность персональных данных избирателей. Принять участие смогут все совершеннолетние жители республики, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуги. Регистрация участников продлится до 29 мая включительно. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмета Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особенное внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии.

«Сила в единстве». Мероприятие посвятили Году единства народов России и 75-летию первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль прошел в этнографическом музее «Широкотор» в селе Герменчук и объединил творческие коллективы и мастеров из разных регионов страны. Для гостей организовали выставки ремесел, национальные подворья, мастер-классы и гастрономический конкурс традиционных блюд. Завершился праздник костюмированным шествием и гала-концертом в городе Шали. В Чеченской Республике завершилось первенство по шахматам.

12 лет, Абдул Малик Эжиев и Амина Ханавова до 13 лет, Сулейман Зульфикаров и Рабия Шаипова до 15 лет. Организаторы отметили, что такие соревнования помогают развитию детского юношеского спорта и формируют у молодежи стратегическое мышление и дисциплину. На этом пока все. Это были все новости к данному часу. У микрофона была Селима Хасбулатова.

Али Димаев с композицией «Нох Чичуй» открыл час приветов на радио «Грозный». Продлится он у нас до 12 ровно. И напоминаю вам о наших правилах. До конца этого часа вы можете порадовать своих родных и близких, передав им привет. Не обязательно привязывайте к какому-то определенному поводу. Можно это сделать просто так. Для этого вам необходимо открыть телеграм-канал, найти страничку радиостанции «Грозный», радио нижнее подчеркивание «Грозный». Там для вас будет выгружен специальный такой черный видеоролик с надписью «Час приветов», под которым уже, кстати, можно оставлять первые тексты сообщения. Для тех, у кого не работают социальные сети, ну или вот нет социальных сетей, доступен также наш неизменный номер. Это 5533, кодовое слово «Привет». Обязательно пишите и не ждите конца часа приветов. У нас есть первое сообщение. Хочу передать привет Ахмеду, Ширвани, Аслану и Зелему. Лучший отдел качества. И, кстати, попросили композицию от Али Димаева. Вот ранее она прозвучала. Не пандера нас, конечно. Это «Нох Чичуй». Пускай она будет посвящена вот ребятам вышеперечисленным. Вам хорошего рабочего дня. Отлично настроения. Ну и продолжает час приветов тоже одна очень такая красивая композиция Тамары Адамовой «Без Монте».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию.

0: Частью в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только три дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
1: Именем закона объявляю вас банкротом.
2: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-799-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
3: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.
8: Ну что ж, час приветов у нас продолжается. И еще очередные текстовые сообщения поступили побольше. Композиции и Маки, и Тамары так рады слышать на радио Грозные. Всеми любимые песни написали, не подписались. Обязательно вы их услышите. Одна из них уже звучит. А дядя Кэлмас, хочу передать привет всем поклонникам радио Грозный. Так, и пожелать хорошего дня. Эта девушка под ником Лариса подписалась. Вам тоже хорошего дня, отличного настроения. Ну и обязательно постараюсь найти эту композицию. А пока слушаем красивую песню от Маки Сагаиповой.

0: Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону.
1: Улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистый препарат,

В Шалинском районе Чеченской Республики завершился межрегиональный фестиваль народного творчества «Сила в единстве». Мероприятие посвятили Году единства народов России и 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль прошел в этнографическом музее «Широкотор» в селе Герменчук и объединил творческие коллективы и мастеров из разных регионов страны. Для гостей организовали выставки ремесел, национальные подворья, мастер-классы и гастрономический конкурс традиционных блюд. Завершился праздник костюмированным шествием и гала-концертом в городе Шали. В Чеченской Республике завершилось первенство по шахматам среди мальчиков и

0: получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
1: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора «Экспогрозный.ру».
3: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки «Юрискон», арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. «Юрискон», заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис, телефон 8 929.

0: 9-899-76-76.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса» от руководителей

0: Новости.
1: Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете радио Грозный. В эфире главное к этому часу. В Чеченской Республике продолжается подготовка к электронному предварительному голосованию партии «Единая Россия», которая определит кандидатов для участия в сентябрьских выборах. Голосование пройдет с 25 по 31 мая полностью в цифровом формате с использованием технологии блокчейн, обеспечивающей защиту результатов и сохранность персональных данных избирателей. Принять участие смогут все совершеннолетние жители республики, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуги. Регистрация участников продлится до 29 мая включительно. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмета Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особенное внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. В Шалинском районе Чеченской Республики завершился межрегиональный фестиваль народного творчества «Сила в единстве». Мероприятие посвятили Году единства народов России и 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Фестиваль прошел в этнографическом музее «Широкотор» в селе Герменчук и объединил творческие коллективы и мастеров из разных регионов страны. Для гостей организовали выставки ремесел, национальные подворья, мастер-классы и гастрономические конкурс традиционных блюд. Завершился праздник костюмированным шествием и гала-концертом в городе Шали. В Чеченской Республике завершилось первенство по шахматам среди мальчиков и девочек до 11, 13 и 15 лет. Турнир проходил с 15 по 19 мая в Национальной библиотеке Республики. В соревнованиях приняли участие 50 юных шахматистов из разных муниципалитетов региона. Победителями стали Абубакар Шаипов и Саи Шахабова в категории до 11 лет, Абдулмалик Эжиев и Амина Ханавова до 13 лет, Сулейман Зульфикаров и Рабия Шаипова до 15 лет. Организаторы отметили, что такие соревнования помогают развитию детского юношеского спорта и формируют у молодежи стратегическое мышление и дисциплину. На этом пока все. Это были все новости к данному часу. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: яркостью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка
3: у Северному Кавказу и выгодную рассрочку.

Рисковать, дать, а я еще мелчу, а сил вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и в

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Внимание! Toyota Service Goiti сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goiti. 8-928-003-2266. 8-928-003-2266. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
2: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе, 928-888-22-28.
0: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио Грозный.
1: Ты делаешь устрой цайт минут, ханю сюжгала, ха, стат тахан лер эфир ханчакал гергяхна, аз шундак до ид, ши тяжнин дах куминут, ка, члешуц эфиряйр хасбулатова селима. Вайку ирнақ идам клахызар доуштут, сундела асма аларивоуши сагаттал, вайку ирдац, аз сар эфир сэй билхнақ устекер далурю, ахин свайла дуорду Исраилов Хусейник, гарянкац эйл илли.

0: котлы «Волга Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич-3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер.

федеральных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. В городе Грозный в гимназии номер 1 состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданина Российской Федерации школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ получили 7 учащихся. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Мы, граждане России».

России с участием представителей МВД, активистов движения «Первых» и общественных деятелей. Организаторы поздравили подростков с важным событием и пожелали им успехов в учебе, ответственности и активной гражданской позиции. Военнослужащие Росгвардии по Чеченской Республике приняли участие в благотворительной донорской акции «От сердца к сердцу», которая прошла на базе республиканской станции переливания крови. После обязательного медицинского обследования сотрудники сдали кровь для нужд медицинских учреждений региона. В ведомстве подчеркнули, что участие в подобных акциях является важной частью социальной и гуманитарной работы. В Грозненском районе состоялся масштабный весенний суд.

В числе школьники и студенты. В ходе субботника были очищены общественные пространства, парки и улицы, а также высажены новые деревья и кустарники. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и благоустройству территорий. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. На базе детского сада Шоуда в селе Асиновское состоялся районный семинар-практикум для педагогов дошкольного образования на тему духовно-нравственного воспитания детей через традиции своего народа. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и «Года народного единства России». В семинаре приняли участие воспитатели, методисты и специалисты района. Почетными гостями стали начальник отдела дошкольных учреждений Хадижат Абдулвахабова и представители регионального Совета профсоюза образования Лейла Мисерханова. Педагоги обсудили методы формирования у детей уважения к культуре и традициям родного края. В практической части были представлены открытые занятия, мастер-классы, народные игры и инсценировки сказок народов России. По итогам встречи принято решение создать районное методическое объединение педагогов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. В образовательных учреждениях Грозного организованы комплексные тренировки по безопасной эвакуации учащихся и сотрудников. Об этом сообщила мэрия города. Мероприятие проводится совместно с Росгвардией, МЧС и МВД по Чеченской Республике. Участники отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях, правила поведения при террористической угрозе, оказании первой помощи и навыки эвакуации. Программа тренировок рассчитана на весь год и направлена на формирование устойчивых навыков безопасного поведения. В Грозном продолжаются работы по обновлению системы водоснабжения. Как сообщили в мэрии, ремонт ведется на улицах Иоаннисиани и Дьякова. Специалисты выполняют замену и вынос уличных и внутридворовых сетей. В реконструкции используются современные трубы, соответствующие техническим и санитарным нормам. Также в 2026 году в столице Чеченской Республики планируется капитальный ремонт 25 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день уже обновлено 13 километров коммуникаций. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. В эфире «Главное к этому часу». С 25 по 31 мая в Чеченской Республике пройдет электронное предварительное голосование партии «Единая Россия», в рамках которого жители смогут повлиять на формирование списка кандидатов на 385 мандатов различных уровней, от муниципальных округов до Государственной Думы Российской Федерации. Голосование пройдет полностью в цифровом формате с использованием блокчейн-технологий. Зарегистрироваться для участия через портал госуслуги можно до 29 мая. Подготовку к процедуре обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства Чеченской Республики, министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева. По его словам, в регионе организовано взаимодействие всех профильных структур для проведения прозрачного и легитимного голосования. Особое внимание уделяется технической готовности системы, общественному контролю и информированию граждан. Ахмед Дудаев также подчеркнул, что главная задача – обеспечить жителям максимально удобные и безопасные условия для участия в предварительном голосовании и предоставить каждому возможность повлиять на формирование списка кандидатов партии. На базе детского сада Шоуда в селе Асиновское состоялся районный семинар-практикум для педагогов дошкольного образования на тему духовно-нравственного воспитания детей через традиции своего народа. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и «Года народного единства России». В семинаре приняли участие воспитатели, методисты и специалисты района. Почетными гостями стали начальник отдела дошкольных учреждений Хадижат Абдулвахабова и представители регионального Совета профсоюза образования Лейла Мисерханова. Педагоги обсудили методы формирования у детей уважения к культуре и традициям родного края. В практической части были представлены открытые занятия, мастер-классы, народные игры и инсценировки сказок народов России. По итогам встречи принято решение создать районное методическое объединение педагогов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников. В образовательных учреждениях Грозного организованы комплексные тренировки по безопасной эвакуации учащихся и сотрудников. Об этом сообщила мэрия города. Мероприятие проводится совместно с Росгвардией, МЧС и МВД по Чеченской Республике. Участники отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях, правила поведения при террористической угрозе, оказании первой помощи и навыки эвакуации. Программа тренировок рассчитана на весь год и направлена на формирование устойчивых навыков безопасного поведения. В Грозном продолжаются работы по обновлению системы водоснабжения. Как сообщили в мэрии, ремонт ведется на улицах Иоаннисиани и Дьякова. Специалисты выполняют замену и вынос уличных и внутридворовых сетей. В реконструкции используются современные трубы, соответствующие техническим и санитарным нормам. Также в 2026 году в столице Чеченской Республики планируется капитальный ремонт 25 километров водопроводных сетей. На сегодняшний день уже обновлено 13 километров коммуникаций. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Оман Ламасташ.
1: Салам Махшев, душек Хоми Махой. Юга Грузный радио эфира, юг Оман Ламаш сил передач. И дальше ргу журналист Муцураев Алзер. Астаган студия Хошел Хайкин, Нохчичах, Ейшел ПТСР, Аубакарова, Джабраилова, Раис. Маршал, Раис.
2: Маршал Хейлшина.
1: Раис, хабайч, ёйш дух кунахбу. Аммахун халам гид, иш сёйш дуршбу. Хунт ячи, хай ёз хар бош, до, хай, гуларш яц, и байч яц, хаддед лилш яц, издатель школдон, иш тетуах ария бош, дихаш деш яц. Хетти а, хабайч, ёйш арна, хо, иш за оштин кепар арку, ёйз. Сунде, суна, тахана, Лир хохох передачи, кей хунд эчи, масях бут бэчи, дал газот обол дэлцин, Кадыров Ахмад хаж, нохчи чин халхар президент, Расин Турпулху, вина, куз гэй пхич шокочур дэрам. Тан леш диношка, нохчи чвах, аламат чого, кечем беш бу, оцу, силахчу, тэрахна. Хунд эчи, Ахмад хаже, Кадыров, ше, дахар, нохчи хал, пырх дахкар яха, дадэллу. Иза историю уана угур тюалчарех ногчик унаху. Рейс, хай исья, хо гэметтюаттин зудью, ха кэнд бэршду, хо нахсандуғни, хай хэсэ юли ах, хо ахсэрн сяк лилбо, хо имет бэртки базар югэй, хай дуғни, шура юцхи юцху, могрира ногчи цин нана юху, дэ нана юху, хо кэнд бэрдуш. Тан лиш дина хуна, дас юч, хошэла, гала, ойтра, кэчан ха, иштат прыз.
2: Так, герз цани, хот омбу вэлч, эти ха дацир, цирдул герз, вайдуц герз. Цахум дыр, юка мысла аттахуш, адам дезер вайн, юка хауз. Хэгл, кэтам, бол, адам дезер вайн. Ишт адмиш долш яха цяга ладуғш дасыр, цадейл ла амц, веанвар алхиет сон, амад хаж. Хунд алчи итайб адмиш вайнохчи чуа шуарт до эрдар вай. Дилах царн югар и цаавар вайлаг. Цуа нэх уэч дол дваг мюлхч гэнах дебюйс лорш дасыр. Мюлхч юртах барзвил стаг хаузич ши чурдюзил хочун сын. Арцхвалар. Хила и бахандолш дин биснарш бувейн, юка. Юкар дабах, хил дэлдолла, хума...
1: Хыллык
2: да. Хыллык да алвай.

0: Zudri sidach mahkah unhi qurbat.
1: Zudri sidach mah dahito kech beshega duxtega zuchingar hada olshtu. Ida telaghviya shu anana chuadeg nista diyeshu. От зучу, от шиец инде долца дичи цун сипу сурца дичи унх куюрвац. От индас от зуч на долца дичи цун си ларам ца бичи куюрдац. Хинц лер чхоля хетевете бртхил биеш. Хазнехсан ха йог чпачалк юг аха жим пачалк мае ха хусам. От хусам чу ха хил бол брт куюш ду идуязал. И кири терра, я яшт хир буиш, я тюал хир буиш. Звуш цани я, от зучун ларам бе бохога, жайнишка элдук, миллар дюхер далар, янан лар элч. Куз далинду олк, дюхер нан лар оле. И дац да адавити лар бохог дальце. Далаха цуна тяхдол, дикаш алсам долон дела, цун лар эл.
0: Рейс аспиридаш даю лош элду вай радио лоду орхошк. Хо Аубакарова Джабраилова рейса поэтесю эл. Так изы аспандр чу элля, аспандр азхаз диез, хелхар чу элля, цуду он и дешту, хелхар гадиез, хо поэтес хилчи, ах бяз бина, моныш байч хазиез вай лоду орхошт. Тахан вайшин уешеш, Ахмад Хажах лецн байт язез хир яст элхиет сунхо. Хадуку бназмин кепя язин байтшю, аламыч о дин хоқях ишдуй, ну назм и религиозный песен оқсунах. Сундела рейс хир ястко Ахмад Хажах дал газот о болдайцин язина байтюч.
1: И бақду, дақса деглазым бу из асай гайтнаг. Версия мата, я тогда не ужурят свои из-за.
0: А вы передаешь ночи мата.
1: Ночи мата.
0: И сон хезе. От версии мата, я учу, а дехкин иллиду, а ламат баритон, я что, ган ту и лаошек ночью версию хатсон, что о иллиду патриотически тогда лишь дина, кегир хой эсло, бог беш будет это, анду они маста халквеш. Сундел рейс тогда вышин передаешь, чекин езин, хай эту была, Ахмад Хажах лец, я язнило, пойти еще.
1: От байчню каха угрса диглазам бег. Вай дулч холц дуғштег хиозит лордосон. Дур дуц нур эльол. Байч та юшрю. Балану шай квартуаш кэждіна лямнаш тэхны кэстіна тап элго. Стигланья кидіна бэцсра ханнаш гыш иегуаш дурганья шухиетало. Шусын бұлғамын дегініш әдуәғіні. Сингаттым сол бәл ноқчи чүйею. Қиза чу ауылжалу шиылы кәтуәғіні. Вигна чу мехкіде ларым бәшту. Воушышқы өттіні балы соғы етш. Ойлыныш воушышны дәйуәғіні ю. Бұлғамыш цігінарш цға әцақи ет. Дәғіні чу вайдыг чуах хубалы бұл. Мәрш чу ертішкі шаштығына хүйежуш. Маршуынық беллі мақ царыны цыго. Вай мехк ісбәх чу алымық хүйегш. Кумық кақ хиллы хал царыны дитсіло. Тғавайным етсіло дайевіл хэнш. Машари сәтүйс шияққын хан. Тәлі чу турпал хуай мэлыц и иенш. Беллі мақ дахырях. Ам ирсега, кэрстшу дэгчуахц эйэй илуднюоцу. Маршуанах лаккар балар намах бэрзду. Ахмад хаж шутхуэц дуц. Шуна цагарна, ирс уэцшнах. Ях ёл турпал хуай, туаламна бэгна. Дюэ дуцш сабайд, махкар гур. Сирланяк, бюйлу чуах, турпал хуай ягна. Дахарн, дитин шейх, дур дот нур.
0: Дел рез хелон, рейс отцу, кваргир философски, уэль ёйчо бэйтуо, со дик цяцвэхки хунд эльчи, изэ до сач о гарвэл поэту язин эльчи, со тешир вар, хо хай, са хай дюзул кэш, хай дуоне хасли лош, Ишт дуй мори ночи зуччо отцу чуласия бейт язи

0: че из-за суна дока ду дозерладу. Хоя махвай, передач ярдаш сун киза билгал дакля, тагана ом ламаш передача далучер, дохчича ейшил поэтеса, Абубакарова Джабраилова рейс, дэрэзл рейс.
1: Асэна.
0: Махва, отсуд яшу, адыкё, марш айлшу.
2: Ашла дюгер ом ламастыш сэйолч передачи. Цу передачах шэнхэйтарк шу язда ишхэрю, гроз радио собачка mail.ru адресац та электронной почте.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.

0: Социальная реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.

школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.